вспышкой, дальня мотай, кому я держей, я не вижу знакча, беги не карт, толпа слабче, гей, дышу, дишь, да.